Случа на дом по паси. Доме болой на оси. Мана га нервате мия. Мана га джелозия. Кедичкан дрюша се ти. Езезам пульче нук майзи.